0: золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
1: Would you dance

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
5: Улица Крупской, 80.
6: Авто выбирай на бутик Автобай.
7: Авто продавай на бутик Автобай.
6: Авто меняй на бутик Автобай.
7: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
8: В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РУВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, контролируйте их и берегите. Помните, именно вы несете ответственность за их жизнь и здоровье.
9: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Всем добрейшего утра, 7.15, вы настроились на волну Лидера ФМ, у микрофона Павел Балишев, за окном у нас осень дождливая, пасмурная и довольно прохладная. Очень быстро она наступила, 23 сентября на календаре у нас, обязательно с собой возьмите зонтики, согревайтесь, конечно же, одевайтесь потеплее, потому что сегодня день будет вот таким у нас, пасмурным, по-настоящему осенним. Ну а на наших волнах всегда горячо, я бы даже сказал, жарко. Только хиты, только замечательная музыка, интересные новости и много чего еще другого. Впереди у нас поговорим о том, что сегодня за день, что мы отмечаем, какие интересные события происходили в этот день. Конечно же, про гороскоп не забуду и прогноз погоды. Доброго утра!

Как я уже и говорил, сегодня на календаре 23 сентября, дождливый пасмурный осенний день, и сегодня это день осеннего равноденствия. Ежегодно в конце сентября многими людьми встречается этот осенний, скажем, праздник, который имеет значение не только для астрономов, но и для многих людей, проживающих в странах, где дни равноденствия отмечаются как праздники. Само по себе осеннее равноденствие представляет собой астрономическое явление, связанное с пересечением Солнцем небесного экватора. Линия светового раздела планеты на освещенную и неосвещенную Солнцем части именуется в астрономии, кстати, терминатором, если кто не знал, и проходит в момент равноденствия через полюса Земли и перпендикулярно земному экватору. Однако увидеть такое возможно только из космоса. Дата осеннего равноденствия по всемирному времени выпадает на 22 или 23 сентября с переходом Солнца и северного в южное полушарие. Стоит отметить, что южнее экватора это равноденствие является весенним, тогда как отмечается в марте в северном полушарии. Ну что, вот такой вот день природный сегодня. Я бы даже сказал, что это праздник природы, который ежегодно, конечно же, отмечается, встречается. И многие люди в этот день наверняка проводят как-то по-особенному.

0: 23 сентября на календаре. Сегодня день рождения жевательной резинки. Считается, что в этот день, в 1848 году, американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. А это вид, самая первая жевательная резинка датируется, кстати, 7-2 веками до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика, а индейцы майя около 1000 лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла. В Южной Америке индейцы современные некие майя жевали смолу хвойных деревьев. Но привычку переняли у них белые переселенцы, создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В этот день, в 1848 году, Джон Куртис пришла к нему в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Он стал добавлять туда изделия, парафиновые ароматизаторы. Постепенно их производство расширилось, по продажам были низкими из-за наличия в резинках примеси, которые трудно был удалить из смолы. И уже в 1869 году, благодаря изобретателю Томасу Адамсу, появилась привычная нам жевательная резинка. Людям изобретение понравилось, что и дало толчком для начала серийного производства. В СССР импортная жевательная резинка, наверняка многие помнят, являлась предметом роскоши, культа среди детей и подростков, особенно вкладыши, фантики, выступали объектом коллекционирования и, конечно, игр среди школьников. Поэтому вот такой сегодня знаменательный день, который, конечно же, для многих людей является важным, потому что все мы пользуемся жевательной резинкой. Ну и можно вспомнить детство, когда мы коллекционировали те самые наклейки и вкладыши.
1: Лидер

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Требуется начальник участка ремонтно-строительных работ и работ по техническому содержанию зданий и сооружений. Зарплата на руки с учетом премии и надбавки 2900 рублей. График работы 5-7 с 8 до 17.00. Телефон 8-029-729-5... Телефон 8-029-729-56-71.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
0: Дорогие родители, Лидская детская художественная школа искусства объявляет набор в первый класс. Приглашаем детей с 9 до 12 лет на 5-летнюю программу обучения с упором на академический рисунок, живопись и композицию. Это серьезная подготовка в настоящих традициях художественной школы. Мы не просто учим рисовать, мы раскрываем талант, воспитываем вкус и уверенность в себе. Ваш ребенок найдет здесь свое призвание и друзей. Ждем вас по адресу проспект Победы, 10, бывшая вторая школа.
3: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь к Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
1: Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
0: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр Лида Парк, второй этаж. Спите, чтобы жить.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупская, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: С удовольствием расскажу, что обещают на сегодня звезды каждому из нас. Овны, сегодня ваша решительность поможет справиться с задачей, которую долго другие откладывают. Тельцы, не бойтесь проявить инициативу. Близнецы, встреча с энергичным человеком подтолкнет вас к новым свершениям. Раки, удачный момент, чтобы начать проект, о котором вы давно размышляли. Львы, постарайтесь сначала выслушать собеседника, а уже потом настаивать на своем. Девы, небольшая поездка подарит яркие эмоции, поможет отвлечься от рутины. Весы, сегодня вам будет легко вдохновлять окружающих собственным примером. Скорпион, неожиданная новость заставит пересмотреть планы. Стрельцы, уделите внимание своему внешнему виду, уверенность заметно возрастет. Козероги, вечер подходит для активного отдыха, который поможет выплеснуть энергию. Водолеи, терпение и последовательность приведут к заметному результату. И рыбы, финансовый вопрос может решиться благодаря практичному подходу.
3: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: сегодня, по данным Белгидромета, у нас сохранится облачная погода, осадки, ветер северо-западный, от 2 до 4 метров в секунду, порывы до 8 метров. Температура воздуха от 11 до 12 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

Всем прекрасного утра, 7 часов и 49 минут, 23 сентября у нас заканчивается и уже и первый осенний месяц, погода у нас не очень летная, ну а мы говорим о событиях этого дня, о праздниках и интересных моментах. В этот день начато строительство известного московского планетария, произошло это в 1928 году. А вот в Петербурге зажглись первые электрические фонари вместо керосиновых ламп в 1873 году. Очень давно, но тем не менее, конечно же, событие в то время было колоссальным. Это были основные события. Всем желаю хорошего дня. Пускай этот день запомнится только позитивными и хорошими новостями.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем салют, 8 часов и 1 минута, новый музыкальный час. Хорошего утра, замечательной среды пожелает Робин Шульц. Новый трек Lucky Ones. Maroon 5 появится также. Новости впереди, у нас с прогнозом погоды. Я желаю доброго дня.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Доброе утро! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В филиале «Индейка» из Лиды планируется увеличить объемы производства вдвое. Сейчас перерабатывающий комплекс в Лидском районе загружен примерно наполовину. Действующие фермы позволяют выращивать до 400 тысяч голов индейки в год и получать около 4,5 тысяч тонн мяса. В перспективе «Белсалт Трейд» планирует выйти на выращивание в 1 миллион голов индейки в год. Компании уже выделили участок для возведения нового птицекомплекса, который позволит удвоить объем выпуска готовой продукции. 25 сентября на сцене Дворца культуры в Лиде состоится спектакль «Симон Музыка» в уникальном исполнении Гродненского областного театра кукол. Начало в 18:00. Могилев вновь принимает международный фестиваль анимационного кино. В этом году анимаевка удивляет рекордным количеством участников. 1962 фильма представляют 99 стран мира. В этом году к кинофоруму присоединились Кения, Уганда, Палестина, Непал, Конго. Всего 11. Фестиваль стартует 30 сентября, а после основных этапов начнется программа «Эхо анимаевки», которая позволит увидеть лучшие картины за пределом страны. На турнире по смешанным единоборствам в американском Сан-Франциско состоялся первый в истории поединок между человеком и роботом. В октагоне сошлись антропоморфный киборг компании REC и блогер Фрэнки Лапена. Соперники на старте активно атаковали друг друга, но машина ударом ноги в корпус быстро отправила блогера в нокаут. Рост робота составил 183 сантиметра, а вес 80 килограмм. В поединке он не действовал автономно, им через очки виртуальной реальности управлял оператор.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Сегодня в регионе облачная погода, осадки. Воздух прогреется до 11 градусов. Ветер северо-западный с переходом на западный 3-4 порывами, местами до 9 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата до 2500 рублей. Слесарь-электрик до 2100 рублей. Экипировщик до 2000 рублей. Голеванник до 2100 рублей. Грузчик до 1350 рублей. Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений до 1550 рублей. Бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста. Зарплата до 3500 рублей. С перспективой роста до машиниста с зарплатой до 5000 рублей. Ждем ваших звонков 50-22-29-50-24-32. Прием граждан в будние дни с 8 до 17.00 по адресу Тупик, Барановичский, 7. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3. Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
5: Улица Крупской, 80.
6: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом, без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: 8:16. Всем доброго утра. Прекрасного дня. Пасмурная погода сегодня, поэтому нужно согреваться только бодрящим кофе, хорошей музыкой, интересными историями, ну и, конечно, работой. Сегодня стоит хорошенько поработать, середина рабочей недели, ну и чтобы согреться, конечно. Десятки туристов в Австралии были введены в заблуждение искусственным интеллектом. Они отправились к отдаленному населенному пункту в поисках горячих источников, которых, как оказалось, не существует в природе. На сайте одной австралийской туристической компании появилась статья о этих источниках. Желающим обещали мирный отдых, подлинную связь с природой. Утверждалось, что локация вошла в топ-7 лучших горячих источников за 26-й год. Бассейны, богатые лечебными минералами, пользуются популярностью как для туристических, так и для оздоровительных поездок. Туристы отправились в поиск горячих источников. Оказалось, что их нету. И никогда не было. В местности протекает река, но там очень холодно. А расследование показало, что текст на сайте был сгенерирован искусственным интеллектом. Также ИИ создал изображение для иллюстрации. Материал оценили как галлюцинацию искусственного интеллекта. Это информация, которая не первый взгляд кажется достоверной, но на самом деле не имеет никакого отношения к реальности. Владельцы туристической компании заявили, что не собирались никого варить в заблуждение. Материал для сайта подготовил сторонний подрядчик, и некоторые статьи были выложены без проверки. Так что вот такое заблуждение, а люди все-таки отправились. Не так давно рассказывали о том, как в Италии один человек создал искусственную достопримечательность, развалины древнеримские, которые вошли также в топ туристических поездок, и 10 лет люди ходили туда, чтобы полюбоваться некими достопримечательностями, в которых были римские цезари, влиятельные люди того времени, древнего Рима, но оказалось, что все это дело он создал сам, ну и таким образом хорошо зарабатывал. Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 25 минут юная спортсменка из Китая Лянь Юньчжи, которой исполнилось всего 6 лет, установила новый мировой рекорд среди женщин в дисциплине скоростной сборки кубика Рубика. Средний показатель девочки составил 4,27 секунды. Вы только представьте, рекордное достижение зафиксировано на турнире в Гуанчжоу. Она превзошла свой предыдущий результат в 4,52 секунды. Она стала первой девочкой в истории, сумевшей показать свой такой результат по всему Китаю. Участвовала в 33 соревнованиях по стране и официально собрала 569 кубиков. Как рассказали местным журналистам родители, она с детства знакомилась с головоломками. Произошло это совсем-совсем рано. Занятия по сборке кубика Рубика были одним из многих внеклассных мероприятий, которые посещала девочка наряду с уроками танцев и музыки. Она освоила более 1000 алгоритмов сборки и ежедневно тренируется по 2-3 часа в течение последнего года.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности или по телефону +3 29 689 77 77.
5: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80. На станции Лида имеются две вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможно, рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

8:35. Британская пресса назвала Дебби Вуд самой ревнивой женщиной в мире. Она живет в Лестере со своим мужем Стивом, но по правилам в их доме, когда мужчина возвращается, она проверяет его на детекторе лжи. Ну, а он охотно на это идет, чтобы доказать ей о том, что вот он ей верен и о том, что он ее любит. Дама проверяет сообщения на телефоне, не разрешает смотреть телевизор, журнал и так далее. Но мужчина смеется, говорит, что он порядочный и так далее, поэтому хочешь, проверяй меня вот на детекторе. Чем эта женщина и пользуется? Ну, что ж можно сказать.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По данным Белгидромета, сегодня будет облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 2 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 11 до 12 градусов тепла.

0: 8 часов 48 минут, 23 сентября у нас на календаре. Похолодало значительно. А в Брестской области вырастили тыкву весом 240 килограммов, при этом вес в четверть тонны не предел. По расчетам агрономов, тыква может вырасти еще около, расти еще около 20 дней и за это время прибавить примерно 30 килограмм. Скоро овощи собираются презентовать на сельхозярмарке, ну а чтобы доставить его в областной центр, вероятно, придется задействовать специальную технику. По словам фермера, настоящий исполин вырос из одной семечки. Если у вас есть какие-то рекорды, пишите нам, мы также об этом обязательно расскажем.
1: Слушай.

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy K.
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в кафе.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Доброго утра, прекрасного всем дня, среда, 23 сентября у нас на календаре. В этом часе очень скоро Джеймс Блант. Группа One Republic. Love Me Not, это старый добрый хит появится. Скоро новости у нас, погода, мы обязательно поиграем, услышимся через 15 минут.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Завод «Конус» с рабочим визитом посетил помощник президента по Гродненской области Константин Бурак. Во время посещения предприятия он ознакомился с ключевыми направлениями деятельности завода, чья основная миссия – надежная защита крупногабаритных металлоконструкций от коррозии. Полный сюжет о данном визите вы найдете на интернет-ресурсах «Ледомедиа» компании. В субботу 26 сентября традиционную прямую телефонную линию проведет управляющий делами Лидского райисполкома Ирина Юч. Звонить по номеру 60-42-40 с 9 до 12 часов. Открытие нового концертного сезона Государственного камерного оркестра состоится в Большом концертном зале Белгосфилармонии сегодня, 23 сентября. Программа «Звуки с Олимпа» символична. Вечер будет посвящен памяти выдающегося пианиста, народного артиста СССР Николая Петрова. Зрители услышат в том числе концерт номер 4 «Соль-мажор» для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена. Прозвучит также реквием ре-минор Вольфганга Амадея Моцарта. Программа начнется в 19 часов. Британский принц Гарри ведет переговоры о том, чтобы снять документальный фильм о своей матери, принцессе Уэльской Диане. По данным источника, близкого к младшему сыну короля Великобритании Карла III, принц Гарри намерен таким образом почтить память своей матери со дня смерти, которой в 2027 году исполнится 30 лет.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе сохранятся осадки. Воздух прогреется до 11 градусов. Ветер западный с переходом на северо-западный 1-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: Достоверно, оперативно,
9: качественно, с любовью.
8: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем доброго дня! Мы начинаем нашу утреннюю игру, будем разыгрывать подарок, будем знакомиться с победителем, слушать Катю, нашу соведущую, которая сегодня в течение 7 секунд будет рассказывать нам о чем-то и о чем именно нужно догадаться именно вам. Конечно же, победителю достается подарок, без призов мы никого не оставляем, и сегодня день не исключение, поэтому нашему чемпиону достанется что-то очень приятное, я буду рассказал, очень вкусное. А именно, сегодня получит победитель наш Roll King от Суши Арт в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 по адресу улица Советская, 29. Правила вы знаете. Ну, а теперь давайте слушать фрагмент.
2: Она растет в земле. Из нее делают пюре. Ее копают в саде. Ее называют вторым хлебом.
1: Все очень просто. Пишите варианты.
0: Дарим подарки.

0: Подводим итоги. Правильных ответов, конечно, очень много. Ну, правда, есть и неверные варианты. Что у нас за второй хлеб такой? Слушаем еще раз отрывок.
1: Она растет в земле. Из нее делают пюре.
2: Ее копают в саде. Ее называют вторым хлебом. Это картошка.
0: Картошка. Вот что нужно было отправить. И сегодня первым справился участник. Номер телефона заканчивается на цифры 4300. Поздравляю с победой. Вручаю вам подарок от Сушарт в Лиде. Это ролл. Заказы по телефону 8044-51-5402 и по адресу улица Советская, 29.
3: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Двор Золотого Кита. Автохаус Виктори Карс по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
2: 2 буткемп-зоны,
3: арена для захватывающих турниров и трансляций,
2: бильярд,
3: единственные автосимуляторы в Лиде,
2: виртуальная реальность,
3: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect – твой киберклуб на максималках.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
6: Авто продавай на «Бутик Автобай».
5: Авто меняй на «Бутик Автобай».
6: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
7: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
8: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
9: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
10: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
11: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, воздух прогреется до 11 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy K.
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей к этому часу Ольга Трон. Здравствуйте. В начале сентября завершились республиканские соревнования по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба. Юные спортсмены из Лиды достойно представили свой город на всех этапах. На областном уровне первенство завоевала команда девочек 2015-2017 годов рождения, а на республиканском этапе чемпионское звание и первое место досталось команде мальчиков 2016-2017 годов рождения. Подробнее об итогах мероприятия вы найдете в видеоматериале моих коллег на ledanews.by. 19 сентября в Лидском историко-художественном музее состоялся шахматный турнир «Ладья Лидского замка». В состязаниях приняли участие шахматисты из Лиды, Гродно и Скиделя. Победители турнира получили эксклюзивный приз – хрустальную ладью, изготовленную на стеклозаводе «Неман». В рамках мероприятия для участников была организована экскурсия по Лидскому замку и игра в ростовые шахматы на замковом дворе. На полях сегмента высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке вчера, 22 сентября, прошла встреча министров иностранных дел Беларуси и Польши. Встреча была посвящена оценке состояния белорусско-польских отношений и путей их дальнейшего развития в интересах народов двух стран. Стороны также обсудили ситуацию в регионе. В Риме десятки таксистов устроили масштабную акцию протеста у здания Министерства экономики и финансов, требуя экстренной помощи от правительства. Водители заявляют, что из-за взлетевших цен на бензин и дизель их ежемесячные расходы выросли на 400 евро. Это забирает до 40% семейного бюджета. Средняя стоимость бензина на АЗС в Италии достигла 2 евро 15 центов, а дизель стоит 2 евро 34 цента за литр. Протестующие требуют разрешить им закупать горючее на базах общественного транспорта по себестоимости.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе облачная погода, осадки. Воздух прогреется до 14 градусов. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-5 порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках. Попробуйте хлеб «Исполин» популярный от Лисского хлебозавода. Ржаной хлеб на квасном сусле. Порадует вас неповторимым ароматом и отменным вкусом. Сделано в Беларуси. Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12. Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044. 451-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
2: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации.
1: 6+. Национальная академия наук Беларуси и Динлинский университет Китая подписали соглашение о создании совместной лаборатории по искусственному интеллекту и новым концептуальным материалам и технологиям. Новая структура призвана стать стратегической площадкой для объединения интеллектуальных ресурсов двух стран в самых передовых областях науки, таких как искусственный интеллект и материаловедение, оптоэлектроника, новые материалы, биомедицина, переработка минерального сырья, лазерная физика. Белорусские и китайские ученые сосредоточатся на решении задач, имеющих критическое значение для высокотехнологичных отраслей экономики. Проект объединяет ведущие научные и академические учреждения Беларуси и Китая. Белорусские эксперты провели ряд продуктивных переговоров с зарубежными коллегами, что открывает новые перспективы для плодотворного взаимодействия и новых научных контактов.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Стоп, извините.

0: Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
7: Дети, вы у меня взрослые?
8: Да, взрослые.
7: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
9: Чего?
10: О, пап, ты уже вернулся?
11: А мы тут к ужину готовимся.
10: Горелым запахло.
11: Значит, ужин готов.
7: А давайте вместе в магазин пойдем.
12: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
13: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Билл Гидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, воздух прогреется до 11 градусов.
1: Лидер

0: шампань. Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер ФМ. Новости.
4: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Лидский районный исполнительный комитет информирует, что в соответствии с постановлением от 30 мая 2025 года правительством Республики Беларусь принято решение о продлении срока обращения именных приватизационных чеков имущества по 31 декабря 2030 года. Обменять принадлежащие гражданам чеки имущества на государственные акции возможно в подразделениях открытого акционерного общества АСБ «Беларусьбанк», выполняющих указанные операции. Там же можно ознакомиться со списком акционерных обществ, акции которых предлагаются к приобретению в обмен на чеки и информацией об этих обществах. При желании приобретенные акции можно будет продать. Их продажа осуществляется через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Дополнительная информация об обмене акций предприятий на именные приватизационные чеки имущества находится на сайте Беларусьбанка. С приходом осенней прохлады подготовка к отопительному периоду на Личине вышла на финишную прямую. Какие масштабные работы провели городские службы и когда в квартирах Личен появится первое тепло, можно узнать из сюжета на ledonews.by. В Минске прошла торжественная церемония по случаю 77-летия образования КНР. На данном торжестве присутствовали представители министерств и ведомств, общественных организаций, средств массовой информации. Говорили о праздничной дате, а также о развитии сотрудничества между нашими странами. Беларусь и Китай сегодня связывают не только дружба, но и отношения всестороннего стратегического партнерства. Сегодня Китай занимает второе место по объему экономики в мире. Страна – один из лидеров в сфере инноваций от искусственного интеллекта до космонавтики. Хакерская группировка Shiny Hunters заявила о взломе сайта ФБР и краже персональных данных значительной части сотрудников ведомства. В качестве мотива злоумышленники назвали ответную меру на публикацию ФБР, в которой раскрывались методы работы этой международной преступной группы. В подтверждение своих действий участники группировки разместили в сети скриншот взломанного ресурса ФБР, а также обнародовали данные приблизительно по 5000 агентов.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Сегодня в регионе сохранится облачная погода, осадки. Атмосферное давление днем растет, в вечерние часы будет падать. Воздух прогреется до 11 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем, настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: МЧС напоминает, неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиа Компания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиа Компания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Остров Пасхи – это настоящее чудо природы и загадка истории. Представьте себе, вы прибываете на маленький остров в Тихом океане, окруженный бирюзовой водой и коралловыми рифами. Здесь вас встречают величественные моаи – гигантские каменные статуи, которые словно охраняют остров и рассказывают о древних ритуалах и легендах полинезийцев. Прогулка по острову – это путешествие во времени. Вы можете посетить Ранаку, место, где расположены самые знаменитые моаи, и почувствовать атмосферу древних ритуалов. Не пропустите вулкан Ранакау, место, где добывали камень для статуй, и насладиться потрясающими видами на океан и зеленые долины. Остров Пасхи – это не только история, но и уникальная природа. Тропические леса, водопады, пляжи с белым песком и возможность поплавать среди разноцветных рыб и морских черепах. Это место идеально подходит для тех, кто ищет приключения, тишины и вдохновения. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступны каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Маширова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
8: Наш адрес: Дзержинского, 73.
7: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
9: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
10: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
11: Как дела, родной?
10: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
12: Привет, чемпион.
10: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
13: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
14: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
15: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, воздух прогреется до 11 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Поставь уверенно, подавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте! С новостями к этому часу Ольга Трон. За минувшие сутки на Литчине было зарегистрировано 2 ДТП. Никто из людей в них не пострадал, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 57 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства. 12 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 25 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 11 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 9 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходам. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также 8 велосипедистов нарушили правила дорожного движения.
2: В Лидском районе активно развивается такой вид спорта, как легкая атлетика. Детско-юношеская спортивная школа ведет активный набор по этому направлению, открывая перед ребятами широкие горизонты построения профессиональной спортивной карьеры. О том, как проходят тренировки и что необходимо для записи в секцию, вы узнаете из сюжета на lidanews.by. 24 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности. Цель – научить людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации и не поддаваться панике. В этот день каждый руководитель должен организовать обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Кроме того, по всей стране будут работать тематические площадки. Единый день безопасности проводится в Беларуси уже в 9-й раз. Генеральная прокуратура Венгрии подала ходатайство о приостановлении действия депутатской неприкосновенности премьер-министра страны Петра Мадьяра. Как сообщает РИА Новости, это необходимо для расследования дела о краже телефона. Инцидент произошел в июне 2024 года в одном из клубов Будапешта. Тогда Мадьяр вступил в словесную перепалку с посетителем за то, что тот снял его на гаджет. Премьер-министр забрал телефон, положил в карман, а затем выбросил устройство в Дунай. На момент совершения правонарушения Питер был членом Европейского парламента.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Сегодня в регионе сохранится облачная погода, осадки. Воздух прогреется до 11 градусов. Ветер северо-западный 2-4, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление днем растет, вечером будет падать. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: требуется начальник участка ремонтно-строительных работ и работ по техническому содержанию зданий и сооружений. Зарплата на руки с учетом премии и надбавки 2900 рублей. График работы 5-7 с 8 до 17.00. Телефон 8-029-729-5... Телефон 8-029-729-56-71. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр «Лидопарк», второй этаж. Спите, чтобы жить. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Реклама на «Лидер FM» 54 70 72.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Время розыгрыша второго подарка на сегодняшний день 12 часов 15 минут. Номер 9703 к вашим услугам. Правда или ложь, то, что я сейчас буду утверждать. И отправляете на 9703 свой вариант. Если, конечно же, вы справляетесь с первой задачей, то и вам достается подарочек. Сегодня подарок – это цилиндр замка плюс 5 ключей от предприятия по изготовлению окон из дверей из ПВХ «Реалпласт». Ну а теперь утверждение, правда или ложь, что сегодня день рождения жевательной резинки. Жду варианты.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги. Итак, правда или ложь, что сегодня день рождения жевательной резинки. На 9703 необходимо было отправить вариант. Правда, действительно, 23 сентября в 1848 году считается днем рождения жевательной резинки. Джон Куртис у себя дома произвел первую жвачку. Победитель у нас, слушатель, чей номер телефона заканчивается на цифры 1590. 1590. Поздравляю вас с победой. Вам достается подарок от предприятия по изготовлению окон из дверей из ПВХ «Реалпласт».
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалекции 5-2006. Подробности.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044. 451-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
0: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80. На станции Лида имеются две вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19.
4: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
5: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, воздух прогреется до 11 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, с новостями к этому часу вас знакомит Ольга Трон. Красивая история любви Гродненца и дамы из Мостов закончилась возбуждением уголовного дела, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Ярослав Василевский.
4: Роман с неожиданным концом произошел в Мостовском районе. 39-летний житель Гродно познакомился с девушкой в интернете. После виртуального общения граждане договорились встретиться, чтобы узнать друг друга в реальности. Девушка пригласила кавалера к себе домой в Мостовский район. Поначалу все складывалось неплохо. Мужчина гостевал несколько дней. Но на третий день вся романтика была разбита вдребезги. Когда потерпевшая ушла на работу, кавалер собрал 3 сумки вещей своей избранницы и вынес их из дома. Похищенной оказалась в основном одежда. Ущерб составил более 1000 рублей. Вернувшись домой, девушка обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Сотрудники уголовного розыска Мостовского РОВД задержали злоумышленника, который пояснил, что вещи ему очень понравились. Сейчас за совершение кражи в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
3: Сегодня ночью в 3 часа 5 минут официально наступило осеннее равноденствие. С этой даты в нашем полушарии начинается астрономическая осень. Литчанам стоит приготовиться к тому, что светлое время суток теперь начнет сокращаться особенно стремительно. Для сравнения, в эти дни мы теряем более 4 минут дневного света в сутки. Уже через 3 дня продолжительность светового дня упадет ниже отметки в 12 часов. В ближайшую субботу кареличи примут областной фестиваль-ярмарку тружеников села Дожинки-2026. 26 сентября гостей и участников масштабного праздника ждет насыщенная программа. Так, на улицах развернутся тематические подворья районов Гродненской области. На протяжении всего дня будут работать выставки конкурсных караваев и снопов, сельскохозяйственной и специальной техники, а также изделий декоративно-прикладного творчества мастеров и умельцев. Любителей активного отдыха ждут экстремальные гонки и силовые состязания. Подготовят в рамках праздника тружеников села и развлечения для детей. Торжественное шествие тружеников села запланировано на 14 часов на площади 17 сентября, где состоится торжественное открытие праздника и церемония чествования передовиков уборочной компании. В Бразилии спасатели обнаружили обломки вертолета, в котором летел популярный в стране исполнитель Жералдо Антонио де Карвальо. Никто из находившихся на борту, ни пассажиры, ни пилоты, не выжил. Спасатели нашли тела всех 5 погибших. Причины крушения вертолета на данный момент остаются невыясненными.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 24 сентября в регионе ожидается облачная погода, осадки. Воздух ночью прогреется до 9 градусов, днем до 14 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата до 2500 рублей. Слесарь-электрик до 2100 рублей. Экипировщик до 2000 рублей. Голеванник до 2100 рублей. Грузчик до 1350 рублей. Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений до 1550 рублей. Бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста. Зарплата до 3500 рублей. С перспективой роста до машиниста с зарплатой до 5000 рублей. Ждем ваших звонков 50-22-29, 50-24-32. Прием граждан в будние дни с 8 до 17.00 по адресу Тупик, Барановичский, 7.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: Единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар с освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.

0: Отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лидер ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания Белтех Автопром, улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Реклама на Лидер-ФМ. 54-70-75.

Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, воздух прогреется до 11 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: С новостями вас знакомит Ольга Трон. Здравствуйте. 39-летний житель Лиды отдыхал в местном баре со знакомыми. Сильно поднабравшись, мужчина вышел с компанией на улицу поговорить по душам. Об этом проинформировал телеграм-канал Лидского райисполкома. Один из его приятелей, 19-летний парень, решил поехать домой пораньше, сел за руль, развернул машину и проехал рядом со стоящими людьми. В этот момент подвыпивший мужчина решил попрощаться и со всей силы зарядил ногой по левому крылу автомобиля. Водитель выскочил из машины и попытался сам разобраться с дебоширом. Осознав, что диалога не получится, набрал номер 102. Сотрудники милиции задержали хулигана. Возбуждено уголовное дело. Хозяйство Можейково показало, как выглядит по-настоящему мощный осенний витаминный бум. Сейчас в организации идет уборка фруктов и овощей. Весь урожай яблок, а это около 150 тонн, отправится в стабфонд. Под лук в этом году выделили 10 гектаров, и урожай бьет прошлогодние рекорды. Аграрии планируют засыпать в закрома 350 тонн и вовсю используют спецтехнику. Хозяйству в сборе урожая помогают студенты, всего 40 учащихся Лидского политехнического колледжа. В Витебске произошел пожар в квартире. Сообщение о возгорании по первому Тираспольскому переулку поступило в ночь на среду 23 сентября. Горела квартира на 5-м этаже жилого дома. При проведении разведки работники МЧС в прихожей на полу обнаружили хозяина и вывели его на свежий воздух. Мужчину госпитализировали медики. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Правая оппозиция ФРГ переходит в масштабное политическое наступление. Партия «Альтернатива для Германии» официально заявила, что будет требовать проведения досрочных выборов в Бундестаг. Поводом для этого послужил исторический провал правящих консерваторов на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, где партия действующего канцлера Фридриха Мерца набрала всего 5,5% голосов и впервые в истории ФРГ вообще не прошла в региональный парламент. Известно, что партия фактически перехватила экономическую повестку и ведет самостоятельные переговоры о возобновлении поставок дешевого российского газа.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По информации Белгидромета, завтра в регионе облачная погода, осадки. Воздух ночью прогреется до 9 градусов, днем 12-14 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-5 порывами до 11 метров в секунду.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В Суши Арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8-044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
0: Улица Крупской, 80.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Дневной сеанс на волнах Лидера ФМ. Это последняя игра. На сегодня у нас имеется подарок. Набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Угадывать будем фрагменты из фильма. Он длится 30 секунд. На 9.03 отправляйте варианты. В случае вашей победы вы получаете тот самый приз. Ну а победить может тот, кто первым пишет верный ответ с названием картины. Давайте слушать.
2: Найди мужчину, в которого влюбишься до беспамятства и который полюбит тебя так же. Как его отыскать? Главное, слушайся сердца. Пока оно не колышется, без любви жизнь теряет всякий смысл. Пройти отмеренно и ни в кого не влюбиться — это значит не жить вовсе. Попробуй. Не попробуешь — считай, что не жила.
1: Вот такая жизненная философия. Пишите варианты с названием фильма.

0: сеанс.
1: Дневной сеанс у нас подведение итогов. Узнаем скоро, кому достанется подарок, а пока еще раз слушаем фрагменты из фильма.
2: Найди мужчину, в которого влюбишься до беспамятства и который полюбит тебя так же. Как его отыскать? Главное, слушайся сердца. Пока оно не колышется, без любви жизнь теряет всякий смысл. Пройти отмеренно и ни в кого не влюбиться — это значит не жить вовсе. Попробуй. Не попробуешь — считай, что не жила.
1: А сегодня загадал фильм под названием «Знакомьтесь, Джо Блэк», 98-й год. Брэд Питт, Энтони Хопкинс, Клэр Фарлани в главных ролях этого замечательного фильма. Сегодня у нас победителем становится участник, чей номер телефона заканчивается на цифры 2097. Поздравляю вас с победой, вручаю вам приз. Сегодня это набор ароматизаторов для автомобиля от «Белспецгаз».
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Рицком отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624 53 43. Велком 730 94 92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
7: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: Достоверно. Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
8: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 3 до 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 9 градусов, днем до 14.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. С 23 сентября на территории Гродненской области госавтоинспекцией проводится профилактическая акция в отношении уязвимых участников дорожного движения. Тему продолжит старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
2: С наступлением осеннего периода дорога становится зоной повышенного риска, особенно для уязвимых участников дорожного движения, пешеходов и велосипедистов. На территории Гродненской области за январь-август 2026 года зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых один человек погиб и 14 получили ранения. С участием лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности, 2 ДТП, в которых погиб один и ранено 2 человека. В учетном периоде зарегистрировано 34 факта наезда транспорта на пешеходов, в которых 3 человека погибло и 33 ранено. Ключевая статистика – это когда человек в темной одежде без фликера виден водителю с ближним светом фар на расстоянии всего 20-30 метров. Автомобиль на скорости 90 км в час преодолевает это расстояние за 1 секунду. У водителя нет времени на реакцию. Фликер увеличивает расстояние обнаружения до 150-300 метров, давая водителю 5-10 секунд на принятие решения. Качественный фликер заметен в свете фар на расстоянии до 400 метров. Фликер – это элемент, который отражает свет фар обратно к источнику, делая человека заметным на дороге. Фликер работает за счет микропризм, а не просто светится. Обычные световозвращающие материалы, например, старые катафоты, менее эффективны. Рекомендуемые цвета фликеров – это белый, лимонный, желтый. Они соответствуют всем требованиям.
1: Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району напоминает гражданам о необходимости уплаты арендной платы за землю, единого имущественного платежа, который включает транспортный налог, налог на недвижимость и земельный налог за 2025 год, срок уплаты которого истекает 16 ноября. Сотрудники БЭП Минщины установили, что 43-летний директор одного из сельскохозяйственных предприятий более года жил в съемной квартире за счет предприятия. Об этом информирует ОВД Минобласполкома. С 2026 года руководитель после заключения договора аренды без согласования с вышестоящей организацией оплачивал его из бюджетных средств, выделенных предприятию. Причиненный государству ущерб составил более 16 тысяч рублей. По факту злоупотребления служебными полномочиями следователями возбуждено уголовное дело. После встречи с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым на полях Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Польши Радослав Сикорский дал оценку перспективам нормализации отношений с Минском. Глава польского МИД назвал состоявшуюся встречу прорывом, отметив, что отношения между двумя странами на таком уровне, вероятно, не существовали с 2016 года. Кроме того, по его словам, контакты между странами проходят между другими министерствами и на других уровнях. Сикорский также объявил о планах по открытию нового здания польского посольства в Минске в скором времени.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра, 24 сентября, в регионе облачная погода, осадки. Воздух ночи прогреется до 9 градусов, днем 12-14 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-5, порывами местами до 11 метров в секунду.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В Суши Арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8 044 51 54 020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РУВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, контролируйте их и берегите. Помните, именно вы несете ответственность за их жизнь и здоровье.
4: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
5: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
6: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
7: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
5: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
4: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
5: Перейдите по этой ссылке.
4: Скачайте файл.
5: Мне нужны ваши персональные данные.
3: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
8: Достоверно, оперативно,
3: качественно, с любовью.
8: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС: 624-53-43. Велком: 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
7: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 3 до 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 9 градусов, днем до 14.
1: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса. Let's go.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте! С новостями к этому часу Ольга Трон. 24 сентября на Личине пройдет единый день безопасности. О том, как вести себя в момент пожара, рассказывает начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Евгений Миссура.
3: Современному человеку сложно представить свою жизнь без похода в магазин. На сегодняшний день торговые центры, наверное, самые посещаемые места. Посещая торговый центр, супермаркет или магазин, мало кто обращает внимание на план эвакуации. А ведь при возникновении чрезвычайной ситуации он поможет понять, где вы находитесь в данный момент и как добраться до ближайшего пути эвакуации. В случае, если вы стали свидетелем возгорания или услышали крики «пожар», сохраняйте спокойствие. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности. Постарайтесь как можно быстрее найти кнопку пожарной сигнализации и включить ее. Сообщите о случившейся чрезвычайной ситуации спасателям по телефонам 101 или 112 и начните спокойно двигаться к эвакуационному выходу. Если есть дым, закрывайте органы дыхания тканью, на своем платком или рукавом своей кофты. Оказавшись в толпе эвакуирующихся людей, сохраняйте равновесие и двигайтесь по ходу движения толпы. Если у вас есть возможность справиться с огнем самостоятельно, на первоначальном этапе воспользуйтесь огнетушителем и немедленно потушите пожар. При этом оповестите о возгорании окружающих и рабочий персонал.
2: В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними с 21 по 25 сентября Лидским РОВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Рейдовые группы проверят места концентрации молодежи, чтобы пресечь правонарушения и оградить детей от влияния улицы. В ходе операции особое внимание будет уделено выявлению несовершеннолетних, находящихся вне жилища в ночное время, а также взрослых, вовлекающих подростков в антиобщественное поведение. Кроме того, стражи порядка пресекут незаконную продажу алкоголя, табачных изделий и электронных систем курения. Рейды пройдут во всех населенных пунктах района. 25 сентября в Минске пройдет первый форум женщин-ученых. Мероприятие приурочено году белорусской женщины. Главная цель – популяризация науки и расширение возможностей для прекрасной половины человечества в этой сфере. В программу вошли пленарное заседание и работа секций по ключевым направлениям современной науки, биомедицина и биотехнологии, цифровая вселенная, социальные науки. Отдельная площадка будет посвящена молодым ученым. Инициаторами форума выступили руководители первичных организаций БСЖ, Академии наук и БГУ. Сейм Литвы одобрил поправку к Конституции, отменяющую запрет на размещение ядерного оружия на территории республики. Инициатива об исключении соответствующей нормы направлена на рассмотрение в профильные комитеты парламента. За резонансную поправку проголосовали 99 депутатов против 13 парламентариев, еще 5 воздержались. Постановление предусматривает полное исключение из основного закона страны 137 статьи, которая запрещает нахождение в Литве любого оружия массового поражения.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Завтра в регионе облачная погода, осадки. Воздух ночи прогреется до 9 градусов, днем до 14 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-5 порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Сдоба из дрожжевого теста с высоким содержанием яиц и ароматом сливочного масла. Сделано в Беларуси.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
4: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Остров Пасхи – это настоящее чудо природы и загадка истории. Представьте себе, вы прибываете на маленький остров в Тихом океане, окруженный бирюзовой водой и коралловыми рифами. Здесь вас встречают величественные моаи – гигантские каменные статуи, которые словно охраняют остров и рассказывают о древних ритуалах и легендах полинезийцев. Прогулка по острову – это путешествие во времени. Вы можете посетить Ранаку, место, где расположены самые знаменитые моаи, и почувствовать атмосферу древних ритуалов. Не пропустите вулкан Ранакау, место, где добывали камень для статуй, и насладиться потрясающими видами на океан и зеленые долины. Остров Пасхи – это не только история, но и уникальная природа. Тропические леса, водопады, пляжи с белым песком и возможность поплавать среди разноцветных рыб и морских черепах. Это место идеально подходит для тех, кто ищет приключения, тишины и вдохновения. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек, а вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
8: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
9: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
1: +375 29 582 34 81.
0: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 3 до 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 9 градусов, днем до 14.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мебледи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Трон. Лидский районный туристический информационный центр продолжает открывать новые грани нашего региона. На днях состоялась ознакомительная поездка по свежему маршруту под названием «Гармония прошлого и настоящего», участниками которой стали депутаты Лидского районного совета депутатов. Цель поездки – не просто увидеть достопримечательности, а оценить туристический потенциал района и понять, как сделать наши локации еще более привлекательными для гостей. 22 сентября хоккейный клуб «Лида» уверенно обыграл «Химик» из Новополоцка. «Лида» с первых минут завладела инициативой и удерживала ее до финальной сирены. Окончательный счет игры 5-1 в пользу хозяев арены. Следующее противостояние клубов состоится в четверг, 24 сентября. На арене Лидского ледового дворца спорта команды встретятся в 19:00. 23 сентября на чемпионате и первенстве Беларуси по биатлону на лыжероллерах в Раубичах были разыграны первые комплекты медалей. У мужчин в спринте вне конкуренции оказался лидер национальной команды Антон Смольский. Один промах на огневых рубежах не помешал ему возглавить финальный протокол. На 11 секунд Смольский опередил Дмитрия Лазовского, который отстрелялся чисто. Тройку призеров с отставанием в 19 секунд замкнул Иван Тулатин. У него в пассиве также есть один штрафной круг. У юниоров золотую медаль с серьезным преимуществом завоевал Александр Шикун. Он чуть более чем на 37 секунд опередил Александра Скнарина и почти на минуту и 40 секунд Максима Буйницкого. Также сегодня за медали в аналогичной дисциплине поборются женщины и юниорки. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил о запуске проекта по созданию Национального центра информационной безопасности. Данное объявление прозвучало в ходе общеполитических дискуссий на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Энди Бернем поручил руководителям профильных структур приступить к работе над новой структурой. Ее главная задача – своевременно выявлять информационные атаки и эффективно их нейтрализовать.
3: Лидер FM. Погода.
4: Завтра в регионе облачная погода, осадки. Воздух в ночи прогреется до 9 градусов, днем 12-14 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-5, порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай.
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
0: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина, 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант», когда недвижимость в надежных руках.
0: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 24 сентября с 9 до 17 в Лиде по улицам 1 Хасановской в связи с ремонтом линии электропередачи.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
2: Белшина разрабатывает шины для электромобилей и рассчитывает поставить их на серийное производство к февралю 2027 года. По словам руководителя предприятия, сейчас специалисты работают над конструкцией новой шины и ее характеристиками. Планируется выпускать модели диаметром 19 и 20 дюймов. Оптимальный срок для разработки и постановки шины на серийное производство составляет полгода. Руководитель предприятия отметил, что результат будет зависеть от работы конструкторов и того, насколько удачно удастся реализовать необходимые характеристики. За последние 10 лет «Белшина» освоила выпуск более 60 моделей шин для легкового и грузового транспорта. Сейчас предприятие производит более 200 типоразмеров шин, около 120 из них предназначены для легковых автомобилей. На предприятии работают 1540 человек, а производство ведется круглосуточно. Доля «Белшины» на внутреннем рынке за последнее время выросла примерно с 25% до 50%. Всем хорошей дороги!

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Дорогие родители, Лидская детская художественная школа искусства объявляет набор в первый класс. Приглашаем детей с 9 до 12 лет на 5-летнюю программу обучения с упором на академический рисунок, живопись и композицию. Это серьезная подготовка в настоящих традициях художественной школы. Мы не просто учим рисовать, мы раскрываем талант, воспитываем вкус и уверенность в себе. Ваш ребенок найдет здесь свое призвание и друзей. Ждем вас по адресу проспект Победы, 10, бывшая вторая школа.
3: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
6: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
5: 2 буткемп-зоны,
6: арена для захватывающих турниров и трансляций,
5: бильярд,
6: единственные автосимуляторы в Лиде,
5: виртуальная реальность,
6: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
5: Ждем тебя по адресу Мицкевич.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Салон «Плитки» по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в «Лиде» по улице 8 марта, 12.
2: Реклама на «Лидер FM» 54 70 75.

0: родному.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 3 до 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 9 градусов, днем до 14.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: FM. Новости.
1: В студии новостей к этому часу Ольга Трон, здравствуйте. Лидский районный исполнительный комитет информирует, что в соответствии с постановлением от 30 мая 2025 года правительством Республики Беларусь принято решение о продлении срока обращения именных приватизационных чеков имущества по 31 декабря 2030 года. Обменять принадлежащие гражданам чеки имущества на государственные акции возможно в подразделениях открытого акционерного общества АСБ Беларусьбанк, выполняющих указанные операции. Там же можно ознакомиться со списком акционерных обществ, акции которых предлагаются к приобретению в обмен на чеки и информацией об этих обществах. При желании приобретенные акции можно будет продать. Их продажа осуществляется через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Дополнительная информация об обмене акций предприятий на именные приватизационные чеки имущества находится на сайте Беларусьбанка. С приходом осенней прохлады подготовка к отопительному периоду на Лидчине вышла на финишную прямую. Какие масштабные работы провели городские службы и когда в квартирах лидчан появится первое тепло, можно узнать из сюжета на ledonews.by. 19 сентября в Лидском историко-художественном музее состоялся шахматный турнир «Ладья Лидского замка». В состязаниях приняли участие шахматисты из Лиды, Гродно и Скиделя. Победители турнира получили эксклюзивный приз «Хрустальную ладью», изготовленную на стеклозаводе «Неман». В рамках мероприятия для участников была организована экскурсия по Лидскому замку и игра в ростовые шахматы на замковом дворе. В начале сентября завершились республиканские соревнования по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба. Юные спортсмены из Лиды достойно представили свой город на всех этапах. На областном уровне первенство завоевала команда девочек 2015-2017 годов рождения, а на республиканском этапе чемпионское звание и первое место досталось команде мальчиков 2016-2017 годов рождения. Подробнее об итогах мероприятия вы найдете в видеоматериале моих коллег на ledonews.by.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 24 сентября в регионе ожидается облачная погода, осадки. Воздух в ночи прогреется до 9 градусов, днем 12-14 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-5 порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи будет падать, днем расти. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
4: Модели без ограничений. По весу.
3: Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр Лидопарк, второй этаж. Спите, чтобы жить.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
6: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
7: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер ФМ. С нами вечер будет приятным. 94.3 ФМ. Лидер ФМ. 6+.
1: Прекрасного вечера. Сирена Энн Куэст была арестована полицией США в Миннесоте за магазинную кражу. 35-летняя воровка похитила аккумуляторы для электроинструментов на $580. Казалось бы, не самое интересное преступление, но интересным делает его кое-что другое. Когда полицейские схватили воровку, они увидели перед собой никого иного, как Дженнифер Лопес. Разумеется, стражи порядка сразу пришли в непонимание, кто же перед ними стоит. Когда была обнародована фотография сирены, многие люди с изумлением также узнали знаменитую Джей Ло. Сходство невероятное. Сирена поразительно похожа на знаменитость, даже без макияжа. Преступницу обвинили в мелкой краже и отпустили до суда. Что ж, когда она выслушает приговор и ответит за кражу, она вполне может начать работать двойником певицы. Джей Ло наверняка также уже заметила фотографию этой дамы. Всем хороших новостей!

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.
2: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на «Лидер ФМ», «Твое радио», «Лидской газете», на «Лида ТВ» и социальных сетях «Лида Медиакомпании». И мы поможем заявить о себе. «Лида», улица Ленинская, 48, здание «Лидской газеты». Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. «Лида Медиакомпания» – ваш надежный партнер.
1: Реклама на «Лидер ФМ». «Лидер ФМ.бай»

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 3 до 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 9 градусов, днем до 14.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями вас знакомит Ольга Трон. Здравствуйте. С 23 сентября на территории Гродненской области госавтоинспекцией проводится профилактическая акция в отношении уязвимых участников дорожного движения. Тему продолжит старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: С наступлением осеннего периода дорога становится зоной повышенного риска, особенно для уязвимых участников дорожного движения, пешеходов и велосипедистов. На территории Гродненской области за январь-август 2026 года зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых один человек погиб и 14 получили ранения. С участием лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности, 2 ДТП, в которых погиб один и ранено 2 человека. В учетном периоде зарегистрировано 34 факта наезда транспорта на пешеходов, в которых 3 человека погибло и 33 ранено. Ключевая статистика – это когда человек в темной одежде без фликера виден водителю с ближним светом фар на расстоянии всего 20-30 метров. Автомобиль на скорости 90 км в час преодолевает это расстояние за 1 секунду. У водителя нет времени на реакцию. Фликер увеличивает расстояние обнаружения до 150-300 метров, давая водителю 5-10 секунд на принятие решения. Качественный фликер заметен в свете фар на расстоянии до 400 метров. Фликер – это элемент, который отражает свет фар обратно к источнику, делая человека заметным на дороге. Фликер работает за счет микропризм, а не просто светится. Обычные световозвращающие материалы, например, старые катафоты, менее эффективны. Рекомендуемые цвета фликеров – это белый, лимонный, желтый. Они соответствуют всем требованиям.
3: 39-летний житель Лида отдыхал в местном баре со знакомыми. Сильно поднабравшись, мужчина вышел с компанией на улицу поговорить по душам. Об этом проинформировал телеграм-канал Лидского райисполкома. Один из его приятелей, 19-летний, парень решил поехать домой пораньше, сел за руль, развернул машину и проехал рядом со стоящими людьми. В этот момент подвыпивший мужчина решил попрощаться и со всей силы зарядил ногой по левому крылу автомобиля. Водитель выскочил из машины и попытался сам разобраться с дебоширом. Осознав, что диалога не получится, набрал номер 102. Сотрудники милиции задержали хулигана. Возбуждено уголовное дело. Хозяйство Можейково показало, как выглядит по-настоящему мощный осенний витаминный бум. Сейчас в организации идет уборка фруктов и овощей. Весь урожай яблок, а это около 150 тонн, отправится в стабфонд. Под лук в этом году выделили 10 гектаров, и урожай бьет прошлогодние рекорды. Аграрии планируют засыпать в закрома 350 тонн и вовсю используют спецтехнику. Хозяйству в сборе урожая помогают студенты, всего 40 учащихся Лидского политехнического колледжа. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району напоминает гражданам о необходимости уплаты арендной платы за землю, единого имущественного платежа, который включает транспортный налог, налог на недвижимость и земельный налог за 2025 год, срок уплаты которого истекает 16 ноября.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, завтра в регионе облачная погода, осадки. Воздух ночью прогреется до 9 градусов, днем 12-14 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-5, порывами до 11 метров в секунду.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Дел Спецгаз. Газ для вас.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
5: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75. Знаешь.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации.
1: 6+. Национальная академия наук Беларуси и Динлинский университет Китая подписали соглашение о создании совместной лаборатории по искусственному интеллекту и новым концептуальным материалам и технологиям. Новая структура призвана стать стратегической площадкой для объединения интеллектуальных ресурсов двух стран в самых передовых областях науки, таких как искусственный интеллект и материаловедение, оптоэлектроника, новые материалы, биомедицина, переработка минерального сырья, лазерная физика. Белорусские и китайские ученые сосредоточатся на решении задач, имеющих критическое значение для высокотехнологичных отраслей экономики. Проект объединяет ведущие научные и академические учреждения Беларуси и Китая. Белорусские эксперты провели ряд продуктивных переговоров с зарубежными коллегами, что открывает новые перспективы для плодотворного взаимодействия и новых научных контактов.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.
2: Прекрасный вечер с Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата. Альтернатива прохождения срочной службы. Возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
1: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РУВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, контролируйте их и берегите. Помните, именно вы несете ответственность за их жизнь и здоровье.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, осадки, ветер северо-западный от 3 до 11 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 9 градусов, днем до 14.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, с новостями к этому часу вас знакомит Ольга Трон. Красивая история любви Гродницы и дамы из Мостов закончилась возбуждением уголовного дела, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Ярослав Василевский.
3: Роман с неожиданным концом произошел в Мостовском районе. 39-летний житель Гродно познакомился с девушкой в интернете. После виртуального общения граждане договорились встретиться, чтобы узнать друг друга в реальности. Девушка пригласила кавалера к себе домой в Мостовский район. Поначалу все складывалось неплохо. Мужчина гостевал несколько дней. Но на третий день вся романтика была разбита вдребезги. Когда потерпевшая ушла на работу, кавалер собрал 3 сумки вещей своей избранницы и вынес их из дома. Похищенной оказалась в основном одежда. Ущерб составил более 1000 рублей. Вернувшись домой, девушка обнаружила пропажу и обратилась в милицию. Сотрудники уголовного розыска Мостовского РУВД задержали злоумышленника, который пояснил, что вещи ему очень понравились. Сейчас до совершения кражи в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
2: В ближайшую субботу кареличи примут областной фестиваль-ярмарку тружеников села Дожинки-2026. 26 сентября гостей и участников масштабного праздника ждет насыщенная программа. Так, на улицах развернутся тематические подворья районов Гродненской области. На протяжении всего дня будут работать выставки конкурсных караваев и снопов, сельскохозяйственной и специальной техники, а также изделий декоративно-прикладного творчества мастеров и умельцев. Любители активного отдыха ждут экстремальные гонки и силовые состязания. Подготовят в рамках праздника тружеников села и развлечения для детей. Торжественное шествие тружеников села запланировано на 14 часов на площади 17 сентября, где состоится торжественное открытие праздника и церемония чествования передовиков уборочной кампании. В Лидском районе активно развивается такой вид спорта, как легкая атлетика. Детско-юношеская спортивная школа ведет активный набор по этому направлению, открывая перед ребятами широкие горизонты построения профессиональной спортивной карьеры. О том, как проходят тренировки и что необходимо для записи в секцию, вы узнаете из сюжета на ledonews.by. Сегодня ночью в 3 часа 5 минут официально наступило осеннее равноденствие. С этой даты в нашем полушарии начинается астрономическая осень. Лидчанам стоит приготовиться к тому, что светлое время суток теперь начнет сокращаться особенно стремительно. Для сравнения, в эти дни мы теряем более 4 минут дневного света в сутки. Уже через 3 дня продолжительность светового дня упадет ниже отметки в 12 часов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: 24 сентября в регионе ожидается облачная погода, осадки. Воздух ночью прогреется до 9 градусов, днем до 14 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5, порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

Давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

0: ты слушаешь.
1: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

была моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

мама тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.